купила трактором. Мама купила трактором. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагеддон у нас. Мама купила трактора.